101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дурак.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Я тебе

идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукханс и новости на этот час. Сейм принял новый закон об иммиграции. В Вобольской волости снесут аварийные здания. В июле на время ремонтных работ перекроют Свенский мост. Специалисты социальной службы в июне проведут приемы в двух районах Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции, который существенно отличается от действующего регулирования. Закон предусматривает усиление пограничного контроля посредством введения скрининга граждан третьих стран на внешних границах и процедур возвращения на границы в соответствии с новым миграционным регулированием Европейского Союза. Закон уточняет порядок выдачи виз и видов на жительство, вводя более четкие сроки и процедуры, а также расширяя основания для отказа о выдаче и аннулирования документов в случаях, когда выявлена угроза общественному порядку или безопасности. Предусматриваются также более строгие проверки еще до въезда в страну. Кроме того, усилен контроль за трудоустройством и учебой граждан третьих стран для снижения рисков фиктивной занятости и фиктивной учебы. 11 июня на заседании Аугсбургской краевой думы было принято решение о сносе двух строений, принадлежащих самоуправлению. Речь идет о жилом доме площадью 145 квадратных метров и сарае площадью 235 квадратных метров. Оба объекта расположены на территории парка в Вобольской волости. Оба здания перешли в собственность самоуправления в 1990 году от Министерства земледелия Латвийской Республики. Несмотря на то, что строения включены в список охраняемых объектов культурного наследия края, их техническое состояние оценивается как крайне неудовлетворительное. В связи с этим самоуправлению было предписано ограничить доступ к строениям. В ближайшее время будет организована закупочная процедура для выбора подрядчика на проведение работ по демонтажу. В середине июля на объездной дороге Даугавпилса временно перекроют движение по Свенскому мосту. Как сообщает компания «Latvijas Valsts Celi», ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и деформационных швов. Движение транспорта по мосту будет полностью закрыто с 7 утра 14 июля до 11 вечера 15 июля. На этот период весь транспорт, включая транзитные грузовые автомобили, направят в объезд через территорию Даугавпилса по ранее согласованной схеме. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути. Дополнительная информация о схеме движения и возможных изменениях будет опубликована перед началом работ. Социальная служба Даугавпилса продолжает практику выездных приемов, предоставляя жителям возможность получить необходимые услуги ближе к месту проживания. Как сообщили в учреждении, ближайшие консультации пройдут 16 июня в культурном пространстве «Форштадт» на улице Видземе 41А и 17 июня в центре Райниса по улице Коммунала 2. В обоих случаях специалисты будут принимать посетителей с 9 утра до 12 часов. Во время выездных приемов жители смогут получить консультации по вопросам социальной помощи и социальных услуг, уточнить информацию о доступных видах поддержки, подать необходимые заявления и решить другие вопросы, связанные с работой социальной службы. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 15 июня. Сегодня ожидается в основном пасмурная погода. Солнце, если и выглянет, то ненадолго. И в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности, а временами дожди могут перейти в грозу. Температура воздуха от плюс 10 градусов ранним утром до максимум плюс 16 в течение дня. Направление ветра в основном с юго-запада, ветер слабый, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм принял новый закон об иммиграции. В Вобольской волости снесут аварийные здания. В июле на время ремонтных работ перекроют Свенский мост. Специалисты социальной службы в июне проведут приемы в двух районах Даугавпилса. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: очень сложно.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Сейм принял новый закон об иммиграции, в Вобольской волости снесут аварийные здания, в июле на время ремонтных работ перекроют Свенский мост, специалисты социальной службы в июне проведут приемы в двух районах Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции, который существенно отличается от действующего регулирования. Закон предусматривает усиление пограничного контроля посредством введения скрининга граждан третьих стран на внешних границах и процедур возвращения на границы в соответствии с новым миграционным регулированием Европейского Союза. Закон уточняет порядок выдачи виз и видов на жительство, вводя более четкие сроки и процедуры, а также расширяя основания для отказа о выдаче и аннулирования документов в случаях, когда выявлена угроза общественному порядку или безопасности. Предусматриваются также более строгие проверки еще до въезда в страну. Кроме того, усилен контроль за трудоустройством и учебой граждан третьих стран для снижения рисков фиктивной занятости и фиктивной учебы. 11 июня на заседании Аугсбургской краевой думы было принято решение о сносе двух строений, принадлежащих самоуправлению. Речь идет о жилом доме площадью 145 квадратных метров и сарае площадью 235 квадратных метров. Оба объекта расположены на территории парка в Вобольской волости. Оба здания перешли в собственность самоуправления в 1990 году от Министерства земледелия Латвийской Республики. Несмотря на то, что строения включены в список охраняемых объектов культурного наследия края, их техническое состояние оценивается как крайне неудовлетворительное. В связи с этим самоуправлению было предписано ограничить доступ к строениям. В ближайшее время будет организована закупочная процедура для выбора подрядчика на проведение работ по демонтажу. В середине июля на объездной дороге Даугавпилса временно перекроют движение по Свенскому мосту. Как сообщает компания «Latvijas Valsts Ceļi», ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и деформационных швов. Движение транспорта по мосту будет полностью закрыто с 7 утра 14 июля до 11 вечера 15 июля. На этот период весь транспорт, включая транзитные грузовые автомобили, направят в объезд через территорию Даугавпилса по ранее согласованной схеме. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути. Дополнительная информация о схеме движения и возможных изменениях будет опубликована перед началом работ. Социальная служба Даугавпилса продолжает практику выездных приемов, предоставляя жителям возможность получить необходимые услуги ближе к месту проживания. Как сообщили в учреждении, ближайшие консультации пройдут 16 июня в культурном пространстве «Форштадт» на улице Видземе 41А и 17 июня в центре Райниса по улице Коммунала 2. В обоих случаях специалисты будут принимать посетителей с 9 утра до 12 часов. Во время выездных приемов жители смогут получить консультации по вопросам социальной помощи и социальных услуг, уточнить информацию о доступных видах поддержки, подать необходимые заявления и решить другие вопросы, связанные с работой социальной службы. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 15 июня. Сегодня ожидается в основном пасмурная погода. Солнце, если и выглянет, то ненадолго. И в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности, а временами дожди могут перейти в грозу. Температура воздуха от плюс 10 градусов ранним утром до максимум плюс 16 в течение дня. Направление ветра в основном с юго-запада, ветер слабый, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: ближайшем выпуске новостей. Вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу. В последние годы увеличилось количество клещей, вызывающих болезнь Лайма. В связи с реконструкцией улицы Ялгавас вводятся изменения в движении трамваев. Перед Лиго, возможно, жара до плюс 30 градусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» председатель правления УПБ «Намс» Каспар Рошкаунс отдельно высказался о скепсисе, который до сих пор сохраняется у части предпринимателей по отношению к зеленой энергетике. По словам гостя программы, сегодня решения для бизнеса все чаще принимаются не на уровне идеологии, а на уровне обычного расчета. Если предприятие видит, что за счет солнечных панелей, батарей и доступных инструментов поддержки оно может получить более дешевую электроэнергию, то ответ становится очевидным. Каспар Рошкаунс пояснил, что особенно важен полный расчет жизненного цикла проекта. По его словам, если правильно сочетать оборудование, использовать накопление энергии и учитывать доступные механизмы поддержки, в том числе скидки на капиталовложения через такие инструменты, как Алтум, то в результате электричество просто может стать дешевле. И в этом, по его оценке, и заключается главный экономический аргумент. Гость программы отдельно подчеркнул, что еще несколько лет назад такая математика часто выглядела хуже. Но за последние годы рынок резко изменился. По его словам, стоимость аккумуляторов и батарейных систем в мире значительно снизилась, и в отдельных оценках речь уже идет о падении примерно на 70% за несколько лет. Одновременно усилилась конкуренция среди производителей и разработчиков как в солнечной, так и в ветровой и аккумуляторной энергетике. Все это давит на цены вниз и делает проекты, которые раньше считались слишком дорогими, более реалистичными. Каспар Рошкаунс также отметил, что для части компании решение зависит не только от собственных затрат, но и от требований клиентов. По его словам, на внешних рынках, например, в Скандинавии, все большее значение имеет то, насколько зеленым является сам продукт. И если производитель способен доказать, что сократил выбросы и использует более чистую энергию, это становится конкурентным преимуществом. При этом гость программы подчеркнул, что у таких решений есть и более широкий смысл. Даже если экономический эффект кажется умеренным, все равно остается фактор будущего – того, в какой среде будут жить следующие поколения. Но по его оценке, в сегодняшних условиях все чаще получается и так, что зеленая энергетика уже выгодна не только с экологической, но и с чисто финансовой точки зрения. Таким образом, как отметил Каспар Рошкаунс, прежняя логика, при которой зеленая энергия считалась чем-то дорогим и навязанным, быстро устаревает. Все чаще речь идет уже о простом и понятном выводе. Если в Excel-таблице получается дешевле, значит это работает. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ «Намс» Каспара Рошкаунса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу. В последние годы увеличилось количество клещей, вызывающих болезнь Лайма. В связи с реконструкцией улицы Елгавоса вводятся изменения в движении трамваев. Перед Лигу возможна жара до плюс 30 градусов. Далее подробнее об этих новостях. С целью усиления безопасности государственной границы и содержания ее инфраструктуры вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу. В четверг, 11 июня, Сейм в срочном порядке принял соответствующие поправки к закону. На территории защитной полосы будут ограничены строительство и другие виды деятельности без соответствующего согласования. Здесь нужно будет своевременно убирать деревья, угрожающие пограничной инфраструктуре. Кроме того, в определенных случаях для сделок с недвижимостью на территории защитной полосы будет необходимо согласие Министерства обороны. Специалисты-энтомологи сообщают, что в Латвии существенно увеличилось количество клещей, инфицированных бактериями, вызывающими болезнь Лайма. В настоящее время носителями инфекции являются от 50 до 70% клещей, что считается одним из самых высоких показателей за последние годы. Пик активности заболеваний, переносимых клещами, традиционно приходится на июль. Однако уже в начале нынешнего лета были зафиксированы первые случаи заражения. Эксперты подчеркивают, что в отдельных регионах концентрация клещей особенно высока, и это напрямую связано с распространением диких животных. Поэтому, отправляясь на природу, нельзя забывать о мерах предосторожности. В ночь с 15 на 16 июня в связи со строительными работами на объекте «Реконструкция улицы Елгавас» будет прекращено движение трамваев, сообщает Daugavpils Satiksme. Также на перекрестке улиц Елгавас и Астоньпецмета Новембра с 16 июня временно будет изменена организация движения по рельсам с двустороннего на одностороннее. На время ремонтных работ будут внесены временные изменения в расписание движения трамвая маршрута номер 1, увеличив интервал между рейсами, чтобы обеспечить взаимную пропускную способность встречных вагонов на участке одностороннего движения. Daugavpils Satiksme просит жителей учитывать, что во время ремонтных работ возможны задержки трамваев до плюс-минус 5 минут. После необычно дождливого начала июня в Латвии сохраняется прохладная и неустойчивая погода. Однако уже во второй половине этой недели синоптики прогнозируют заметное потепление, осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, перед Лиго ожидается жара до плюс 30 градусов. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 15 июня. Сегодня ожидается в основном пасмурная погода. Солнце, если и выглянет, то ненадолго. И в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности, а временами дожди могут перейти в грозу. Температура воздуха от плюс 10 градусов ранним утром до максимум плюс 16 в течение дня. Направление ветра в основном с юго-запада, ветер слабый, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Я не дал искать резы на Лигу, Лигу, Курзама сцена, всем прецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Во 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
9: Если нет искры, то нет огня. Если нет тебя, то нет.

ближайшем выпуске новостей. Сейм принял новый закон об иммиграции. В Вобольской волости снесут аварийные здания. В июле на время ремонтных работ перекроют Свенский мост. Специалисты социальной службы в июне проведут приемы в двух районах Даугавпилса. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,90.

0: Доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Акции «Сабедриба» Латвия с кредитнями «Полидзибс» программа. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

точное время 9 часов утра. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Сейм принял новый закон об иммиграции. В Вобольской волости снесут аварийные здания. В июле на время ремонтных работ перекроют Свенский мост. Специалисты социальной службы в июне проведут приемы в двух районах Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции, который существенно отличается от действующего регулирования. Закон предусматривает усиление пограничного контроля посредством введения скрининга граждан третьих стран на внешних границах и процедур возвращения на границы в соответствии с новым миграционным регулированием Европейского Союза. Закон уточняет порядок выдачи виз и видов на жительство, вводя более четкие сроки и процедуры, а также расширяя основания для отказа о выдаче и аннулирования документов в случаях, когда выявлена угроза общественному порядку или безопасности. Предусматриваются также более строгие проверки еще до въезда в страну. Кроме того, усилен контроль за трудоустройством и учебой граждан третьих стран для снижения рисков фиктивной занятости и фиктивной учебы. 11 июня на заседании Аугсбургской краевой думы было принято решение о сносе двух строений, принадлежащих самоуправлению. Речь идет о жилом доме площадью 145 квадратных метров и сарае площадью 235 квадратных метров. Оба объекта расположены на территории парка в Вобольской волости. Оба здания перешли в собственность самоуправления в 1990 году от Министерства земледелия Латвийской Республики. Несмотря на то, что строения включены в список охраняемых объектов культурного наследия края, их техническое состояние оценивается как крайне неудовлетворительное. В связи с этим самоуправлению было предписано ограничить доступ к строениям. В ближайшее время будет организована закупочная процедура для выбора подрядчика на проведение работ по демонтажу. В середине июля на объездной дороге Даугавпилса временно перекроют движение по Свенскому мосту. Как сообщает компания «Латвийс Валс Цели», ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и деформационных швов. Движение транспорта по мосту будет полностью закрыто с 7 утра 14 июля до 11 вечера 15 июля. На этот период весь транспорт, включая транзитные грузовые автомобили, направят в объезд через территорию Даугавпилса по ранее согласованной схеме. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути. Дополнительная информация о схеме движения и возможных изменениях будет опубликована перед началом работ. Социальная служба Даугавпилса продолжает практику выездных приемов, предоставляя жителям возможность получить необходимые услуги ближе к месту проживания. Как сообщили в учреждении, ближайшие консультации пройдут 16 июня в культурном пространстве «Форштадт» на улице Видземес 41А и 17 июня в центре Райниса по улице Коммунала 2. В обоих случаях специалисты будут принимать посетителей с 9 утра до 12 часов. Во время выездных приемов жители смогут получить консультации по вопросам социальной помощи и социальных услуг, уточнить информацию о доступных видах поддержки, подать необходимые заявления и решить другие вопросы, связанные с работой социальной службы. С новостями в студии был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 15 июня. Сегодня ожидается в основном пасмурная погода. Солнце, если и выглянет, то ненадолго. И в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности, а временами дожди могут перейти в грозу. Температура воздуха от плюс 10 градусов ранним утром до максимум плюс 16 в течение дня. Направление ветра в основном с юго-запада, ветер слабый, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dito Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi? AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Taurunis 255-06-255.
3: Krāmē un brauc!
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужины скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

ближайшем выпуске новостей. Вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу. В последние годы увеличилось количество клещей, вызывающих болезнь Лайма. В связи с реконструкцией улицы Ялгавас вводятся изменения в движении трамваев. Перед Лиго, возможно, жара до плюс 30 градусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Встречайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу. В последние годы увеличилось количество клещей, вызывающих болезнь Лайма. В связи с реконструкцией улицы Елгавас вводятся изменения в движении трамваев. Перед Лигу, возможно, жара до плюс 30 градусов. Далее подробнее об этих новостях. С целью усиления безопасности государственной границы и содержания ее инфраструктуры вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу. В четверг, 11 июня, Сейм в срочном порядке принял соответствующие поправки к закону. На территории защитной полосы будут ограничены строительство и другие виды деятельности без соответствующего согласования. Здесь нужно будет своевременно убирать деревья, угрожающие пограничной инфраструктуре. Кроме того, в определенных случаях для сделок с недвижимостью на территории защитной полосы будет необходимо согласие Министерства обороны. Специалисты-энтомологи сообщают, что в Латвии существенно увеличилось количество клещей, инфицированных бактериями, вызывающими болезнь Лайма. В настоящее время носителями инфекции являются от 50 до 70% клещей, что считается одним из самых высоких показателей за последние годы. Пик активности заболеваний, переносимых клещами, традиционно приходится на июль. Однако уже в начале нынешнего лета были зафиксированы первые случаи заражения. Эксперты подчеркивают, что в отдельных регионах концентрация клещей особенно высока, и это напрямую связано с распространением диких животных. Поэтому, отправляясь на природу, нельзя забывать о мерах предосторожности. В ночь с 15 на 16 июня в связи со строительными работами на объекте «Реконструкция улицы Елгавас» будет прекращено движение трамваев, сообщает Daugavpils Satiksme. Также на перекрестке улиц Елгавас и Астоньпецметта Новембра с 16 июня временно будет изменена организация движения по рельсам с двустороннего на одностороннее. На время ремонтных работ будут внесены временные изменения в расписание движения трамвая маршрута номер 1, увеличив интервал между рейсами, чтобы обеспечить взаимную пропускную способность встречных вагонов на участке одностороннего движения. Daugavpils Satiksme просит жителей учитывать, что во время ремонтных работ возможны задержки трамваев до плюс-минус 5 минут. После необычно дождливого начала июня в Латвии сохраняется прохладная и неустойчивая погода. Однако уже во второй половине этой недели синоптики прогнозируют заметное потепление, осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, перед Лиго ожидается жара до плюс 30 градусов. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода. С новостями в студии был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 15 июня. Сегодня ожидается в основном пасмурная погода, солнце, если и выглянет, то ненадолго. И в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности, а временами дожди могут перейти в грозу. Температура воздуха от плюс 10 градусов ранним утром до максимум плюс 16 в течение дня. Направление ветра в основном с юго-запада, ветер слабый, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Jā, viss ir pareizi. Mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию.
5: Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42
4: или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Недавний опрос, в котором приняли участие почти 7 тысяч европейцев из 6 стран, показывает четкую картину. 58% жителей выступает против запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. В Бельгии 72% против, в Германии 60%. И тем не менее, Европейская комиссия настаивает на своем. Новое предложение обязывает компании с более чем 250 сотрудниками перейти на электромобили или электрофургоны. Комиссия требует, чтобы к 2030 году почти 70% новых транспортных средств в автопарке обязательно были с электрическими или гибридными двигателями. Но опасность кроется в другом. Около 80% малых предприятий приобретают свои фургоны в лизинг. Если обязательные квоты будут распространяться на лизинговые компании, выбор на рынке сократится, и это фактически затронет и тех, для кого фургон является повседневным рабочим инструментом. 9 стран, в том числе Латвия, уже подписали совместный протест против этой кошмарной затеи. И здесь возникает важный вопрос. Ездит ли сама фон дер Лейен на электромобиле? Нет. Ее служебный автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания, поскольку подходящей модели электромобиля просто нет. Одному закон, другому исключение. Патриоты Европы считают, обязательные квоты без готовой инфраструктуры – это не зеленая политика, это зеленое наказание.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама. Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.
4: Секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого

Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Максима.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Мошенники, к сожалению, продолжают искать новые способы обмана жителей Латвии. И самое неприятное, что все чаще они представляются сотрудниками государственных учреждений, банков или правоохранительных органов. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от государственной полиции о том, как не попасться на такие мошеннические уловки. По словам специалистов, главная задача мошенника – заставить человека растеряться, испугаться или начать действовать быстро, не успев все проверить. Поэтому полиция напоминает, что сотрудники государственных учреждений никогда не просят по телефону переводить деньги. Банки не запрашивают коды доступа, пароли или данные Smart ID, никакие официальные службы не отправляют курьеров за наличными деньгами. Если разговор вызывает хоть малейшее сомнение, его нужно немедленно прекратить. А всю информацию следует проверять самостоятельно, связавшись с учреждением по официальным контактам. Также специалисты советуют обязательно предупреждать о подобных схемах своих родителей, бабушек и дедушек, поскольку именно пожилые люди чаще всего становятся целью злоумышленников. И помните, если вас торопят, пугают или требуют срочно принять решение, это серьезный повод насторожиться. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и не позволяйте мошенникам играть на вашем доверии.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Программа поздравлений.
1: И для начала добрый день всем слушателям радио «Алиса Плюс». На календаре понедельник, за окном в любимом городе тучи, а термометр сегодня решил не баловать нас летними цифрами, всего плюс 13 сейчас. Но ведь настроение зависит не только от погоды, правда? Пока там на небе хозяйничают облака, мы с вами будем наполнять этот день теплом добрых слов. В ближайшие 3 часа будем передавать поздравления, приветы и самые добрые пожелания для родных, друзей, коллег, для любимых людей. Присоединяйтесь к эфиру, рассказывайте о тех, кому хотите поднять настроение. Вместе, и у нас получится, мы докажем, что даже самый пасмурный понедельник может стать ярче. И в подтверждение моих слов как раз выглядывает солнце. Вот так, напоминая нам в очередной раз, какими бы серыми и плотными не были тучи и облака на небе, я всегда с вами. Ваши сообщения уже ждут своего звездного часа в эфире. Отправляйте на номер 2020-1016. И, конечно же, звоните 654-2530. И да, дата сегодняшнего понедельника 15 июня.

0: эфире программа поздравлений.
1: И у нас все только начинается, ведь самое первое поздравление еще не звучало, но мною уже выбрано. Вы, как прилежные ученики, всегда заранее готовитесь к эфиру, оставляете свои заявки у нас на сайте. Еще один путь, кстати, aliceplus.lv, там есть специальный раздел для ваших приветов и поздравлений, и, конечно же, подарков музыкальных, как же без них. Ну и, конечно же, заранее приходят и ваши сообщения. Вот как раз я сообщение и подхвачу сегодня первым. В нем поздравление, адресованное Валентине Пастуховой. С наступившим днем рождения, Валечка. Вас поздравляет Инесса. Коллеги, коллектив присоединяется к пожеланиям всего самого лучшего. Здоровья, долголетия, процветания. Пусть жизнь будет наполнена яркими и светлыми событиями. Вокруг царят любовь, мир, дружелюбие, а самое главное – женского счастья. Пусть окружают только любящие люди, которые готовы разделить с тобой все моменты твоей жизни. Вальчика, с новым невероятным годом жизни вас!
2: А она мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: Оно со мной.
1: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
4: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
3: «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки.
4: Промокод «Даугавпилс».
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: В эфире программа поздравлений.
10: С днем рождения, с юбилеем. Это совершенно другая история. Юбилейный год начинается у любимой мамы и бабушки по имени Зина. Зиночка, дочь Ольга, внучка Даша поздравляют вас. С днем рождения, родная, поздравляем мы тебя. Ты у нас одна такая. Очень любим мы тебя. Лучше бабушки и мамы знаем, в целом мире нет. Счастья, милое, желаем. И быть здоровой много-много лет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уже пришло и сообщение с желанием познакомиться. Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет, гласит сообщение. Номер телефона контактный 24-918-025. 24-918-025.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимую доченьку с днем рождения. Надежда Петрашкевич, мама, поздравляет. Наденька, в пожеланиях для вас на старте прекрасного, нового, светлого дня прими пожелания, доченька, ты от меня. Пусть радостно будет тебе на душе и легко. Проблемы уходят, пускай далеко-далеко. Желаю встречать только добрых людей на пути. Желаю тебе неприятности все обойти. Чтоб планы сбывались и в жизнь воплощались мечты. Чтоб самой счастливой могла ощущать себя ты. Наденька, с днем рождения! От нас тоже самые добрые пожелания. И маму с праздником, с днем рождения дочери!

0: согреет душеньку мне.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: А песня «Оси и дом» начнет сейчас звучать в эфире. Подарком музыкальным сегодня для Нины Матушевой выбрана. Ниночка, ваши девочки, ваши дочери поздравляют вас с днем рождения. Светлана и Ольга. Мамочка, родная, с твоим днем. Хотим пожелать тебе от всей души легкого пути и ясного неба над головой. Пусть силы не иссякают, а в душе всегда царит весна. Желаем тебе каждое утро просыпаться с улыбкой и чувствовать, как много для всех нас ты значишь. Мы тебя очень любим.

0: Программа поздравлений.
1: Занимаюсь абсолютно бесполезным занятием, смотрю погоду на месяц вперед. Ничего нет бесполезней, кроме этого. Потому что погода меняется в течение одной минуты, а куда уж там на месяц вперед. Ну и, конечно же, вижу ваши просьбы послушать песню. В данном случае пришла просьба послушать Эмина «Мало-мало-мало». Сейчас будем слушать. Но все-таки, забегая вперед и думая о погоде, до четверга примерно вот это засентябрило за окном, засентябрило продолжится, а в четверг обещают солнце и температура должна, нет, не должна, она возможно пойдет на повышение. И к выходным, может быть, если сбудется прогноз, нас ждет пару дней лета. Ну а пока ближайшие 3 дня дожди. В прогнозе и сегодня какая-то совсем непонятная июньская температура +13 и +11 по ощущениям. Одевайтесь потеплее, искренне.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Столько надежд.

0: наступившим юбилеем, коллеги, сегодня поздравляют Анжелику Кириллову с красивой такой датой, вижу. Анжелика, в пожеланиях для вас поздравляем с этим красивым, женственным юбилеем. Пусть он станет точкой отсчета для еще большего счастья. Пусть дни наполняются смехом, уютом, радостью, а судьба открывает двери к самым теплым событиям. Желаем легкости, удачи, здоровья и прекрасного настроения на долгие годы.
1: Дарит чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В конце прошлой недели двое влюбленных и любящих людей соединили свой путь воедино, и на свет появилась новая семья Казаковых, Янину и Анатолия. С этим значимым в жизни любого человека событием коллектив «Дзи-Восприекс» поздравляет вас от всей души с днем бракосочетания. Ваш союз – прекрасное доказательство того, что для любви, взаимной поддержки и для счастья нет возраста. Крепкого здоровья вам двоим, душевного тепла, гармонии, заботы друг о друге и множества светлых дней рядом. Пусть каждый новый день приносит радость, уют и повод для улыбки. Долгих и счастливых лет вместе!

0: эфире программа поздравлений.
1: Начался новый час программы поздравлений. Начало второго на студийных. 15-й день лета, 15 июня. На календаре сегодня понедельник. И это наша первая встреча на этой неделе в рамках прямого эфира программы поздравлений. Присоединяйтесь. Мы вместе, как обычно, заполняем плейлист этих часов. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016.

Судьбу по другому сценарию. Неважно, в каком ты сейчас полушарии. Стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником. Самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему, меняйся к лучшему, меняйся к лучшему.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Нины Матушевой. Ниночка, муж Степан поздравляет вас с днем рождения. С днем рождения, жена. Будь красива и нежна, улыбайся, не грусти, все печали отпусти. Будь счастливой, дорогая моя, милая, родная. Всей душой тебя люблю, славную жену мою. Ниночка, с днем рождения. Еще раз эта песня начинает звучать для вас. Подарком выбрал ее ваш супруг Степан.

0: чиновник.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
3: А для семьи Кочмаревых тоже выходные выдались праздничными, ознаменовались годовщиной свадьбы очередной. Алену и Ивана сегодня в рамках эфира родные все еще раз поздравляют с искренними поздравлениями и пожеланиями. Чтобы было здоровье, благополучие, семейное тепло, радость общения, поддержка друг друга. Пусть ваш союз, как и прежде, будет крепким, счастливым. Пусть долго еще продлится ваш совместный путь, Алена и Иван, от души. Пусть будет множество совместных праздников. Пусть будут большие праздничные столы и пожелания вам. Горько? Ну, конечно же, это слово неотъемлемый, атрибут, неотъемлемая часть любого свадебного торжества. Горько молодым, как и много лет назад, так и сегодня, чтобы каждый новый день был сладким.
4: Давайте

0: поздравлений.
1: Семейство Кочмаревых, мне нравится любимая вами песня. Иван, об этом мне рассказала ваша супруга, что это ваша песня. Отличная, я считаю, песня для свадебного торжества. Уж точно не загрустится под нее. Не загрустится и под следующую песню. Поступило предложение, которое я поддержала просто сразу. Послушайте просто так, для настроения. Песню «Лет цвета» Юрий Шатунов в эфире.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
2: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. На радио Алиса Плюс программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: С днем рождения, с 16-летием. Дану Антоневич, бабушка Женя и дедушка Витя. Поздравляю, Даночка, в пожеланиях для вас, дорогая наша девочка. 16 лет – это целая вселенная возможностей, открывающаяся перед тобой. Бабушка и дедушка от души поздравляют тебя и желают, чтобы твоя дорога была гладкой и солнечной. Пусть тебе всегда хватает мудрости делать правильный выбор, душевных сил преодолевать трудности и терпения идти к своим целям. Желаем тебе искренних отношений, которые согревают душу, незабываемых впечатлений и такого счастья, чтобы глаза твои светились всегда-всегда. И не забывай, мы тебя очень любим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А пришло сообщение от нашей слушательницы Кати Катерины. Передает привет с любовью, Катенька, сегодня Айвару Ванаксу. Айвар, хорошего дня вам, Катя, и вам тоже солнечного, несмотря на пасмурность неба, настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Для Тони Тонечки сегодня, друзья, выбрали поводом для привета день придумывания новых созвездий. Тоня, почему бы и нет? В конце-то концов, каждая из них из существующих когда-то придумана человеком, когда-то давным-давно людям надоело безымянное небо, они взяли да сложили звезды в созвездия, дали имена, и по небу полетели лебедь, дракон, большая малая медведица. Так почему бы и вам не попробовать? И вдруг завтра на небе появится еще одно, еще одним созвездием станет больше. А как оно будет называться, это вам решать. Тонь, хорошего дня и вашим друзьям.

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
4: Еще одно поздравление только что пришло, адресовано Нине Матушевой. Ниночка, Регина и Валерий поздравляют вас с днем рождения. С годами понимаешь, что главное – здоровье. Тепло родных людей и дружная семья. Желаем, чтобы дом твой согретым был любовью, чтоб радовала счастьем судьба тебя твоя. Пусть каждый день приносит тепло и вдохновение. Пусть в глазах сияет веселый огонек. Достатка и добра мы пожелаем в день рождения, внимания и лучших жизненных дорог. Ниночка, все это для вас. Мы присоединяемся к этим пожеланиям замечательным. Еще раз с днем рождения. Песня добавит пожеланий. Ирина Круг, с праздником.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Который раз песня в исполнении группы «Машина времени» «Поворот» будет звучать музыкальным подарком. Сегодня она выбрана для Олега Усипова. Олег в этом году встречает свой красивый юбилей. Друзья, Володя и Нара поздравляют вас с этой датой, Олег. 6-5, юбилей солидный, и наш юбиляр – мужчина крепкий, видный. Мы тебе желаем не сдавать позиции. Старость пусть в твои двери не стучится, пусть бодрость и энергия бьют в тебе ключом, и пусть все проблемы будут нипочем, чтоб радовался жизни, боролся, не сдавался, молодым душой всегда ты оставался».

0: Программа поздравлений.
1: Пришла просьба послушать песню Мота, любую, на мой выбор. На мой выбор. Ну, раз на мой выбор, тогда я выбираю песню.

0: все в порядке, мой друг.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: А ну вот мы и на финишную выходим. Третий час программы поздравления начался. Опять все стремительно, быстро происходит. Успокаивает лишь одно. За минувшие два часа мы многое успели сделать и в форме поздравлений, и в формате приветов, и, конечно же, ваших музыкальных просьб. И еще многое успеем натворить доброе. Звоните 654-25-00, присоединяйтесь сообщениями, номер для отправки 2020-1016.

0: если ты со мной.
1: В эфире программа поздравлений.
2: В этом часе буду делать паузы информационные. Уже к нам присоединяется в очередной раз, составит нам компанию информационную мебельный салон «Ларус».
1: В эфире программа поздравлений.
2: Привет, отправлю музыкальный по волне 101.6 FM. Он быстро домчит до адресата. Маме и бабушке, любимые бабушке и маме Людмиле. Людочка, вам привет от вашей дочери Иры и от внучат, от внуков Максима и Даши. Самые-самые солнечные пожелания.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупаем металлолом дорого. Черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
5: Выстроилась небольшая очередь из поздравлений. Следующим в эфире прозвучит поздравление для Оли Богдановой. Оленька, с днем рождения. Ваша семья, мама, конечно же, поздравляет. Все родные поздравляют с днем рождения. Пусть будет жизнь полна веселья, желают. Не будет грусти и хлопот, а только счастья круглый год. Желаем творческих успехов, прекрасных дней, улыбок, смеха, любви, душевного тепла, как сказка, чтобы жизнь твоя была.

0: повезло.
1: Программа поздравлений на 101 и 6 FM.
2: Время для информационной паузы. Напоминаю, что в этом часе с нами Ларус. Мебельный салон, крупнейший представитель мебели в Латвии. Предлагает весь необходимый ассортимент для удобного и гармоничного обустройства жилья. Мебель, предлагаемая Ларусом, рассчитана на разный вкус, на разные требования, на разные возможности. В ассортименте мягкая мебель, корпусная мебель, большой ассортимент элементов декора, аксессуаров. Это, конечно же, картины, вазы, часы, декоративные подушки, цветочные композиции. Приходите знакомиться с ассортиментом в Даугавпилсе. Находится мебельный салон на улице Инженера 1. Домашняя страница в интернете тоже поможет вам. Здесь есть возможность увидеть, какие акции действуют сейчас и какой ассортимент в расширенной его версии предлагает Ларус. Ларус.лв. Адрес достаточно простой.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Мои коллеги замечательные сейчас заглянули ко мне в студию и говорят: а знаешь, пятничный эфир музыкальный в корне отличается от понедельничного. По ритму музыкальному, конечно, отличается пятница. Это уже мы себе позволили выдохнуть, расслабиться. И песни, соответственно, звучат веселые по большей части. А в понедельник это как-то не до веселья. Все только начинается. Хотя...
3: Караоке,

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
5: Небо упало в нас, и небо расправило крылья. Для Инессы Лисюченко будет звучать сейчас эта песня. Инесса, ваша семья поздравляет вас с днем рождения. Пишут: с праздником, с днем рождения, роднулечка наша. Пусть сбываются мечты, кружится от счастья голова, душевного комфорта и любви. Проживи этот день с удовольствием и смелее вперед в Новый год жизни. Конечно же, Инесса, с днем рождения. От нас тоже самые солнечные пожелания.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Остановлюсь, пауза у меня информационная, и еще раз вскользь, насколько позволяет время, пробегусь по ассортименту мебельного салона «Ларус». Итак, на «Инженер-1», что вы можете найти в мебельном салоне «Ларус»? Корпусная мебель представлена, шкафы, комоды, столы для офиса, для школьников есть, можно заранее к новому учебному году подготовиться, книжные полки, прикроватные тумбочки, журнальные обеденные столы, стулья, кресла, диван. Есть выбор диванов из кожи, из ткани покрытия. Большой выбор кровати. Удобные к ним матрасы здесь же на месте. Не надо никуда идти искать. Есть в ассортименте, обратите внимание, качественные покрывала испанской фабрики Мора могут стать хорошей идеей для подарка дорогому человеку. С расширенной версией ассортимента, конечно, можно ознакомиться на сайте larus.lv. И в магазине в Даугавпилсе на улице «Инженеру-1», напомню, находится мебельный салон «Ларус».
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Казимирову Эрику порадую поздравлением. У Эрики сегодня для этого есть повод, личный свой особенный день рождения. Эрика Полина с семьей поздравляет вас. Кто сказал, что бабий век короткий, тот не знал про женщин ничего. Думал, утюги да сковородки, вот призвание женское, и все. Кто сказал, что 40 огорчение, а за 60 совсем беда, тот не знал, что женщина цветение, в эти начинается года. Что она безумно хорошеет, словно вишня спелая манит, сердцем и душою молодеет, а на судьбу любовью ворожит. Эрика, с днем рождения! Самые добрые пожелания от нас, чудесного настроения в этом.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Готовьте поздравления, время еще есть, а я пока сделаю паузу информационную, напомню вам о том, что с нами Ларус, мебельный салон, и напомню адрес мебельного салона в Даугавпилсе. Он расположился уже давно, и адрес не меняет, в микрорайоне Химия, на улице Инженеру 1. Напоминает о том, что весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья вы здесь отыщете обязательно. Предлагает корпусную мебель, мебельный салон «Ларус», мебель для спальни, мебель для детской. Есть для офиса выбор секции, кресла, обеденные столы и журнальные столики. И большой выбор элементов декора, без которых никакого уюта. Цветочные композиции, часы, картины, вазы и другие аксессуары. Приходите. Мебельный салон «Ларус», Даугавпилс, улица Инженеру 1 и домашняя страница в интернете larus.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Дома кур студент? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas

Я хочу пожелать тебе, чтобы все удавалось. По жизни везло, чтобы любовь и радость никогда не покидали тебя. Сил, здоровья, достатка. И чтобы каждая маленькая мечта сбывалась. С днем рождения. Алексей, да, это важно, чтобы даже маленькие мечты сбывались. А уж большие, само собой. С днем рождения.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: И еще на одну просьбу у меня точно хватит времени. Однозначно достаточно его, чтобы послушать группу «Танцы минус» «Цветут цветы».
2: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Программа поздравлений.
1: Информационно подвести итоги тоже необходимо и напомнить о том, что в этом часе с нами был мебельный салон «Ларус». Напомнить вам о том, что в Даугавпилсе он расположился на улице Инженеров 1. Это микрорайон «Химия». Найдете без проблем найдете. И уж точно найдете ассортимент, расширенную его версию, все, что предлагает «Ларус» на сегодняшний день в интернете. Домашняя страница larus.lva предлагает «Ларус Мебель». Большой ассортимент, весь необходимый, можно смело сказать, для обустройства удобного и гармоничного для обустройства жилья. Кстати, садовая мебель, раз уж в летнем сезоне мы с вами пребываем, тоже в ассортименте «Ларуса» имеется. Ознакомиться с ассортиментом, напомню, можно на странице larus.lv, домашняя страница в интернете, конечно же, на месте, в магазине, находится «Ларус» в Даугавпилсе на улице Инженеру 1.
0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Ну вот и на этой ноте веселой, с чувством перевыполненного долга, я могу сказать вам спасибо за отлично проведенные 3 часа. Я всегда с надеждой на то, что мы хоть кому-то улучшили настроение, а это уже немало, и сказать вам до завтра. Завтра мы продолжим это шоу наше, народное, любимое. Завтра слегка после полудня я буду рада вас приветствовать на волне 101.6 FM. Хорошего продолжения дня и замечательного летнего вечера, несмотря ни на какие погодные капризы. Пока, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Даже самый аккуратный водитель не застрахован от мелких дорожных неприятностей. Небольшое столкновение на парковке, неудачный маневр во дворе или легкое касание в пробке, и вот уже нужно разбираться с документами. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы от экспертов по безопасности дорожного движения и специалистов Латвийского бюро автостраховщиков о том, как быстрее оформить ДТП без лишнего стресса. Если в аварии участвуют только два автомобиля, никто не пострадал, а машины могут продолжать движение, то вызывать полицию не обязательно. Достаточно заполнить согласованное извещение, и сделать это теперь можно через WhatsApp. Для этого нужно зайти на сайт LTAP, открыть электронное согласованное извещение и выбрать оформление через WhatsApp. Важно не паниковать и сначала убедиться, что никто не получил травм. Согласовать с другим водителем обстоятельства происшествия, а не искать виновного на месте. Сделать фотографии повреждений и общей ситуации. Воспользоваться электронной формой через WhatsApp, где чат-бот пошагово проведет через весь процесс. И еще можно заранее ознакомиться с этой возможностью, чтобы в нужный момент не тратить время на поиски информации. Эксперты также отмечают, что именно стресс чаще всего становится причиной ошибок при оформлении документов. Поэтому чем спокойнее действуют водители, тем быстрее решается ситуация. Если же есть пострадавшие, повреждено имущество третьих лиц или водители не могут договориться об обстоятельствах аварии, необходимо вызывать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем удачи в пути и легких дорог.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно и велика вероятность дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 15 градусов. Скорость ветра южного направления в порывах может достигать 10 метров в секунду.

0: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Daugavpilsе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Все лучше, чем кажется.
10: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Недавний опрос, в котором приняли участие почти 7 тысяч европейцев из 6 стран, показывает четкую картину. 58% жителей выступает против запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. В Бельгии 72% против, в Германии 60%. И тем не менее Европейская комиссия настаивает на своем. Новое предложение обязывает компании с более чем 250 сотрудниками перейти на электромобили или электрофургоны. Комиссия требует, чтобы к 2030 году почти 70% новых транспортных средств в автопарке обязательно были с электрическими или гибридными двигателями. Но опасность кроется в другом. Около 80% малых предприятий приобретают свои фургоны в лизинг. Если обязательные квоты будут распространяться на лизинговые компании, выбор на рынке сократится, и это фактически затронет и тех, для кого фургон является повседневным рабочим инструментом. 9 стран, в том числе Латвия, уже подписали совместный протест против этой кошмарной затеи. И здесь возникает важный вопрос. Ездит ли сама фон дер Лейен на электромобиле? Нет. Ее служебный автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания, поскольку подходящей модели электромобиля просто нет. Одному закон, другому исключение. Патриоты Европы считают, обязательные квоты без готовой инфраструктуры – это не зеленая политика, это зеленое наказание.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Я не травишь, как резы на лигу, лигу. Кусама стара, съемпрецы на лигу.
4: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Шаура был утерян женский кошелек черного цвета. В кошельке находились документы на имя Марина Галая и Джессика Галая, а также детское инвалидное удостоверение. Контактный номер телефона 29 908 075. Найден паспорт на имя Александр Емельянов. Контактный номер телефона 29 735 248. На улице Зелинска между домами номер 7 и номер 9 была найдена связка из 4 ключей с брелоками. Один из них большой, красного цвета, с надписью «Лов» и изображением смайлика. Контактный номер телефона 259-616. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно и велика вероятность дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 15 градусов. Скорость ветра южного направления в порывах может достигать 10 метров в секунду.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Шаура был утерян женский кошелек черного цвета. В кошельке находились документы на имя Марина Галая и Джессика Галая, а также детское инвалидное удостоверение. Контактный номер телефона 29-908-075. Найден паспорт на имя Александр Емельянов. Контактный номер телефона 29-735-248. На улице Зелинска между домами номер 7 и номер 9 была найдена связка из 4 ключей с брелоками. Один из них большой, красного цвета, с надписью «Лов» и изображением смайлика. Контактный номер телефона 259-616. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Станислава Broka, Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
5: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
6: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
5: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
6: Taurunis 255-06-255.
5: Krāmē un brauc!
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Шаура был утерян женский кошелек черного цвета. В кошельке находились документы на имя Марина Галая и Джессика Галая, а также детское инвалидное удостоверение. Контактный номер телефона 29 908 075. Найден паспорт на имя Александр Емельянов. Контактный номер телефона 29 735 248. На улице Зелинска между домами номер 7 и номер 9 была найдена связка из 4 ключей с брелоками. Один из них большой, красного цвета, с надписью «Лов» и изображением смайлика. Контактный номер телефона 259-616. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о том, как энергетическая ситуация в Латвии выглядит с точки зрения бизнеса и инвестиций. Гостем программы стал председатель правления УПБ «Намс» Каспарс Рошкаунс, бывший руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития, который сегодня оценивает тему уже не только со стороны государства, но и со стороны предпринимательской среды. По словам Каспара Рошкаунса, для бизнеса главный вопрос в энергетике – это не просто цена на бирже Nord Pool, а итоговая стоимость киловатт-часа в счете. То есть та цена, в которую входят не только биржевые колебания, но и передача, налоги и другие составляющие. Именно поэтому для предприятий важна не только сама по себе низкая цена, сколько ее предсказуемость и стабильность. Как отметил гость программы, это особенно важно для энергоемких отраслей. Он привел пример дата-центров, для которых стоимость и надежность электроснабжения становятся одним из ключевых факторов при выборе страны и конкретной площадки для размещения. По его словам, именно поэтому энергетическая политика государства напрямую связана и с инвестиционной политикой. Инвестор смотрит не только на рынок, но и на то, насколько предсказуемы его будущие расходы. Каспар Рошкаунс подчеркнул, что в Латвии ситуация сегодня двойственная. В отдельные периоды электроэнергия бывает очень конкурентоспособной по европейским меркам, а в другие – наоборот. По его словам, в этом и заключается один из главных вызовов. Немногие производственные предприятия способны мгновенно подстроить свою работу под скачки цен, увеличить выпуск, когда энергия дешевая, и сократить, когда она резко дорожает. Для большинства реального бизнеса такая гибкость ограничена. Гость программы также высказался и о более общей перспективе. По его оценке, у Латвии есть потенциал стать энергетически более сильной страной и не только покрывать собственные потребности, но и экспортировать энергию. Однако, по его словам, если говорить о еще более амбициозном сценарии, например, о создании новой крупной индустрии на базе дешевой энергии, тогда одной только нынешней модели с возобновляемыми ресурсами может оказаться недостаточно. То есть энергетическая сила страны зависит не только от того, сколько она производит, но и от того, насколько стабильно и предсказуемо она может это делать в долгосрочной перспективе. Таким образом, как дал понять Каспарс Рошкаунс, для бизнеса энергетика – это не абстрактная зеленая тема, а вопрос конкурентоспособности, размещения инвестиций и общего экономического развития страны. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ «Намс» Каспара Рошкаунса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
5: Поменял и водосточную систему обновил.
4: Латгалас Юмикис?
5: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33, и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
6: Ja visur pareizi mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
8: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
7: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
8: Код медицинского учреждения 00100280.
0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
9: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
10: Все лучше, чем кажется.
11: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно и велика вероятность дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 15 градусов. Скорость ветра южного направления в порывах может достигать 10 метров в секунду.

0: кассе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

не затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

каждым днем стало дальше и дальше. Время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел,

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

запястье роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо.

разбуди меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.